убогий, боги, боги, боги, створ, я со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ, я со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, сдаю па извайам максимально. Морда се сдела вам бодест